0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Wow, this one comes from Crazy Nights. It's called Now Don't Stay.

храброе, что потеряли мы, кто помнит здесь. Я выбираю мир, где места нет войне, мир, что уже не найти.

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 16. Ветер южный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 97-й международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегации и члены правительств.
1: А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет.

На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет!

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянцы завоевали медали на всероссийском турнире по сверхлегкой авиации на подмосковном аэродроме Малина. В определении лучшего в дисциплине параплан точность приземления сошлись спортсмены из 7 российских регионов, а также представители Республики Беларусь. На протяжении нескольких дней участники демонстрировали мастерство, проходя 9 напряженных раундов, где решали доли метра. Именно такая точность требовалась для победы. Брянская область не просто заявила о себе, а уверенно закрепилась в числе лидеров. Особенно ярко проявили себя отдельные спортсмены. Евгений Кулистиков занял первое место среди мужчин. Татьяна Варгина стала лучшей в женском зачете. Эти личные достижения стали важной частью общего успеха. В командном зачете сборная Брянской области поднялась на высшую ступень пьедестала. Баскетболисты Брянской Десны провели первый товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки к старту баскетбольной суперлиги. На своей арене брянцы принимали баскетбольный клуб «Тверь». Наши соперники теперь тоже выступают на профессиональном уровне и также готовятся к дебюту, только в высшей лиге. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 86-64. В ближайшие дни соперники проведут еще один контрольный поединок, и в конце августа у Десны запланирован уже выездной товарищеский матч в Республике Беларусь. Регулярный чемпионат стартует с 1 октября и продлится по 21 марта. Команды сыграют в 2 круга по 26 матчей. 6 лучших выходят в плей-офф. Занявшие 7 по 10 место сыграют в плей-ин. 25 и 29 марта в 3 матчах определятся 2 оставшиеся участника плей-офф, который пройдет с 1 апреля по 23 мая. Серии четвертьфинала и полуфинала и за 3 место пройдут до 3 побед. Финал до 4 побед. Хоккейный клуб «Брянск» активно готовится к новому сезону. Спортсмены вернулись к напряженным тренировкам и восстанавливают ледовую физическую форму. Сейчас хоккеисты оттачивают технику и выстраивают командное взаимодействие. По итогам летних сборов в состав команды войдут 30 спортсменов, которым предстоит выдержать серьезную конкуренцию в лиге. Национальная молодежная хоккейная лига теперь называется Российской хоккейной лигой. Именно такое решение было принято Федерацией спорта России. В турнире будут играть спортсмены от 16 до 20 лет. Предстоящие выходные для футболистов брянского «Динамо» будут напряженными. Молодежка сыграет против нововоронежского «Атома» в рамках второго этапа первенства зоны «Центр». Сейчас подрастающее поколение брянского футбола демонстрирует стабильную, но не совсем выдающуюся игру. В их активе 7 очков, и команда располагается сейчас на 8-й строчке турнирной таблицы второго этапа. При этом предстоящий соперник выглядит заметно увереннее. Нововоронежский «Атом» занимает 3-ю позицию, имея в копилке 14 баллов. Такая разница в турнирном положении придает встрече особую интригу. Для брянцев это шанс улучшить статистику и подняться выше, а для гостей подтвердить статус одного из лидеров этапа. Что же касается подопечных Андрея Кончельскиса, в 6-м туре они сыграют в гостях против футбольного клуба «Калуга» в рамках очередного матча первенства 2-й лиги А группы «Золото». В первых 5 турах текущего сезона оппонент «Сине-белых» заработал 3 очка, на данный момент занимает 10-е место. В последний раз брянцы играли против «Калуги» в гостях в 2024 году. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: письме.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 16. Ветер южный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 16. Ветер южный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: В старом доме за горой

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: А пока санитары ушли пить чай, на 3-2 радио группа 4 психа из населенного пункта Тайга исполнит для вас веселую песню.

О, бэйби, как ты хороша. Жаль, мне давно уже за 40. Давай пройдемся не спеша. Я покажу нам этот город.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Площадь сельхозугодий в Брянской области составляет без малого 766 тысяч гектаров. Таким образом, Брянщина подтвердила статус одного из ключевых аграрных центров в России. Итоги сезона демонстрируют адаптивность регионального агропромышленного комплекса к рыночным запросам. Аграрии скорректировали структуру посевов, сделав акцент на укреплении кормовой базы и расширении площадей под картофель. Основной объем работ традиционно выполнили сельскохозяйственные организации. В этом секторе наблюдается заметный рост площади под кормовыми культурами, что стало возможным благодаря увеличению посевов кукурузы на корм и многолетний.

Погибла находящаяся рядом местная жительница, ее внук ранен. Медики оказали ему неотложную помощь. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будут предоставлены все необходимые меры поддержки. Кроме того, в результате атаки дрона в селе Бяково Навлинского района осколочные ранения получила местная жительница. В селе Климово беспилотники атаковали торговый центр. Ранения получили мужчина и женщина. Пострадавшие направлены на стационарное лечение. Все акты неприкрытого террора, направленного против человечности, фиксируются для дальнейшего трибунала, под который неминуемо попадет киевская верхушка и их приспешники. Владимир Путин заявил об отсутствии критических последствий от атак вооруженных сил Украины на российские заводы. По словам президента, экономическая динамика остается скромной, но позитивной. Рост ВВП составляет около 1%, за первое полугодие около 0,6%, во втором квартале 1,3%. На этом фоне глава государства указал на необходимость укрепления суверенитета России, повышения эффективности как в области обороны и безопасности, так и социально-экономической сфере. Владимир Путин поручил правительству принять специальную программу для восстановления атакованных логистических и складских помещений. Этот процесс должен проходить при поддержке властей, подчеркнул президент. Ранее Владимир Путин назвал запуск нового инвестиционного цикла важнейшей задачей для российской экономики. Президент подчеркнул, экономическую политику необходимо ориентировать на долгосрочные цели и стимулировать структурные изменения в отечественной экономике. Урожай зерна в России приблизился к 100 миллионам тонн. Таким образом, внутренняя потребность в зерновой продукции может быть полностью закрыта в ближайшие дни. Темпы уборочной кампании остаются хорошими и сейчас превышают показатели прошлого года. Сельхозпроизводители остаются в приоритете при обеспечении топливом. Если в отдельных регионах возникает локальная нехватка, Минэнерго вместе с компаниями перераспределяют необходимые объемы. Ранее в Минсельхозе сообщили, уборочная кампания проходит в штатном режиме, несмотря на погодные сложности в некоторых регионах. Кроме того, экспортные поставки сельхозпродукции за текущих логистических ограничений начали переориентировать на альтернативные направления. В числе новых маршрутов рассматриваются порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные пути. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 55 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба, ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

церквушке, что стоит в безлюдных горах, молился инок в кровь, колени взбьюши, он очень добрый был и крепкий монах.

0: чтоб каждый научился верить.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 23. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 23 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник – семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АЭС», ОГРН П 32-132-56-00-49-048.
1: Возрастное ограничение. 0+.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вопросы, связанные с приграничным положением Брянской области и рисками, вызванными атаками вооруженных сил Украины, обсудили в правительстве Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в ходе рабочей встречи с министром МЧС Александром Куренковым рассмотрели возможность усиления подразделений противопожарной службы Брянской области в двух приграничных районах. Речь идет о Климовой Стародубе, где, по словам главы региона, существует необходимость создания группировки с федеральным финансированием, чтобы еще оперативнее реагировать на пожары, в том числе и на объектах критической инфраструктуры. Егор Ковальчук подчеркнул, ежедневно сотрудники пожарно-спасательных подразделений

В течение всего дорожного сезона основная часть объектов ремонтируется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В областном центре работы продолжаются на улицах Ульянова, Татьяны Николаевой, в проезде по проспекту Станки Димитровой и на улице Октябрьской подсыпают асфальтовой крошкой. Кроме того, недостатки на дорожном полотне исправляют струйно-инъекционным методом с применением горячего асфальта. Москва связывает продолжение диалога по украинской проблематике с устранением причин конфликта и выполнением ранее обозначенных условий. Владимир Путин сообщил о готовности обсуждать регулирование на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, а также ситуации на линии боевого соприкосновения. При этом в самой Украине стартовали процессы по смене политической верхушки. К такому мнению сходится все больше экспертов. Национальное антикоррупционное бюро Украины вскрыло факты коррупции на Банковой. Напомню, Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости проведения выборов на Украине. Президент выразил твердую убеждение. Россия хотела бы видеть легитимного лидера Украины в качестве того, кто подпишет судьбоносные документы о мире. Владимир Путин не раз подчеркивал, полномочия нынешнего руководителя администрации окончились, о чем свидетельствует украинская конституция. Более 1,5 миллионов россиян подали заявление на дистанционное голосование в выборах в Государственную Думу. Через механизм «Мобильный избиратель» подано 375 тысяч заявлений для голосования по местонахождению вместо места регистрации. Владимир Путин ранее выразил уверенность в том, что российские граждане осознают важность предстоящих выборов в Госдуму и примут активное участие в голосовании. Честное проведение плебисцита очень важно, если не сказать определяющее значение для сохранения внутренней политической стабильности. Попытки любого вмешательства в выборный процесс в России будут пресекаться. Добавлю, выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 55 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба, ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Мы обязательно встретимся. И крепко-крепко обнимемся. И несмотря на усердие, нас разлучить не будет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 23. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 23 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: 9 тысяч рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9 тысяч рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
9: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок. В городе партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Площадь сельхозугодий в Брянской области составляет без малого 766 тысяч гектаров. Таким образом, Брянщина подтвердила статус одного из ключевых аграрных центров в России. Итоги сезона демонстрируют адаптивность регионального агропромышленного комплекса к рыночным запросам. Аграрии скорректировали структуру посевов, сделав акцент на укреплении кормовой базы и расширении площадей под картофель. Основной объем работ традиционно выполнили сельскохозяйственные организации. В этом секторе наблюдается заметный рост площади под кормовыми культурами, что стало возможным благодаря увеличению посевов кукурузы на корм и многолетних трав. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства. Устойчивое развитие сельского хозяйства в Брянской области не только способствует повышению уровня жизни на селе, но и вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности всей страны. Тактику неприкрытого террора, направленного против человечности, реализует киевский режим. Накануне в селе Гетманская Буда Климовского района дрон «Камикадзе» ударил по гражданской автомашине. Погибла находящаяся рядом местная жительница, ее внук ранен. Медики оказали ему неотложную помощь. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил глубокие соболезнования родным погибшей. В семье будут предоставлены все необходимые меры поддержки. Кроме того, в результате атаки дрона в селе Бяково Навлинского района осколочные ранения получила местная жительница. В селе Климово беспилотники атаковали торговый центр. Ранения получили мужчина и женщина. Пострадавшие направлены на стационарное лечение. Все акты неприкрытого террора, направленного против человечности, фиксируются для дальнейшего трибунала, под который неминуемо попадет киевская верхушка и их приспешники. Владимир Путин заявил об отсутствии критических последствий от атак вооруженных сил Украины на российские заводы. По словам президента, экономическая динамика остается скромной, но позитивной. Рост ВВП составляет около 1%, за первое полугодие около 0,6%, во втором квартале 1,3%. На этом фоне глава государства указал на необходимость укрепления суверенитета России, повышения эффективности как в области обороны и безопасности, так и социально-экономической сфере. Владимир Путин поручил правительству принять специальную программу для восстановления атакованных логистических и складских помещений. Этот процесс должен проходить при поддержке властей, подчеркнул президент. Ранее Владимир Путин назвал запуск нового инвестиционного цикла важнейшей задачей для российской экономики. Президент подчеркнул, экономическую политику необходимо ориентировать на долгосрочные цели и стимулировать структурные изменения в отечественной экономике.

0: маршрутов рассматриваются порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные пути. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 55 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба. Ветер южный – 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
6: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
7: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио представляет
1: рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. Всех ценителей изобразительного искусства городской выставочный зал приглашает посетить персональную выставку «Брянщина моя». Уроженца нашего города, заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, живописца Евгения Фетисова. Будут представлены работы последнего времени в различных жанрах, таких как портрет, пейзаж, натюрморт, а также натурные пленэрные этюды. Живопись художника широко известна брянскому зрителю и находит отклик у любителей живописи разных возрастов и профессионалов. Выставка будет проходить с 12 по 30 августа. Возрастное ограничение 0+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Эй, водитель! Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 23. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 23 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 24 августа гость в студии – заместитель губернатора Андрей Фроленков. Вопросы о спорте и федерациях, соревнованиях, спортсменах, участниках СВО, ветеранах и поддержке героев. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 24 августа 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно…
1: Несколько слов и место для шага.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: «Ну, а ты?»
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АС», ОГРНП 32-132-56-00-49-048.
11: Возрастное ограничение 0+.
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Как же мы ждали лето. Мы так его ждали, что вот глазом моргнуть не успели, оно уже пролетело. С дождями и жарой. Быстро ли, коротко ли, но осень уж стучит в окно. Не ждете ее, да? А вот она готовится. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ожидается, что именно осенью произойдет повышение стоимости автомобилей. Цены на новые легковые транспортные средства могут вырасти на 3-4%. Это повышение вызвано сочетанием сразу нескольких причин. Ну, перво-наперво ослабление национальной валюты, уменьшением запасов импортеров и предстоящей индексации утилизационного сбора, запланированного на начало 2027 года. Некоторые официальные дилеры уже сейчас начали корректировать цены. И эта тенденция, вероятно, сохранится, учитывая колебания валютных курсов. Дополнительным фактором, способствующим удорожанию, станет сезонное увеличение спроса. В связи с этим в сегменте подержанных автомобилей также прогнозируется умеренный рост. Вероятно, в начале осени продолжится тенденция к снижению скидок на наиболее популярные модели. Если в прошлом году большие дисконты объяснялись избытком товаров у дилеров, то сейчас рынок стал более сбалансированным. С 1 сентября также на дорогах появится огромное количество школьников. Ожидается, что в первые дни учебного года ГИБДД проведет традиционную акцию «Снова в школу», в рамках которой сотрудники правоохранительных органов будут усиленно контролировать дорожное движение вблизи образовательных учреждений и соблюдение правил перевозки детей. Точные даты проведения мероприятий пока не объявлены, но в прошлом году она проходила с 25 августа по 5 сентября. Будьте предельно внимательны, особенно при проезде пешеходных переходов в местах, обозначенных знаком «Дети», возле остановок общественного транспорта, ну и, конечно же, в жилых районах. Возле учебных заведений обязательно снижайте скорость заранее перед пешеходными переходами и, пожалуйста, не обгоняйте остановившийся перед зеброй транспорт. Остановитесь и пропустите того, кто там пытается перебраться по этой зебре. Помните, что поведение на дороге ребенка может быть вообще непредсказуемым.
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября физические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере таксомоторных перевозок,

0: Смены не должна превышать 10 часов. Однако для определенных категорий водителей, включая таксистов, медицинских сотрудников, рабочее время может быть увеличено до 12 часов. Время отдыха водителя в течение смены составит от 30 минут до 2 часов, а еженедельный отдых должен быть не менее 45 часов. Кроме того, вводятся новые положения, касающиеся правил перевозки пассажиров и их багажа. Отныне багаж не должен приводить к загрязнению или порче салона, ограничивать видимость водителю или препятствовать управлению автомобиля. Особое внимание уделяется перевозке домашних животных. В такси разрешается провозить собак при наличии намордника, поводка и подстилки. Для мелких животных потребуются специальные переноски с непроницаемым дном, вентиляцией и надежным замком. Перевозка птиц допускается в клетках, накрытых светонепроницаемой тканью. Конечно, всех ситуаций, которые могут возникнуть с вами на дорогах, невозможно предугадать, но основные изменения, которые стартуют в жизни автомобилистов уже с 1 сентября, я перечислил. Будьте внимательны и удачи!
1: За баранкой! We'll be right back.

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 9 тысяч рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная?
4: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 23. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 23 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
0: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио. В Брянске 10 часов.
1: Три-два радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вопросы, связанные с приграничным положением Брянской области и рисками, вызванными атаками вооруженных сил Украины, обсудили в правительстве Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в ходе рабочей встречи с министром МЧС Александром Куренковым рассмотрели возможность усиления подразделений противопожарной службы Брянской области в двух приграничных районах. Речь идет о Климовой Стародубе, где, по словам главы региона, существует необходимость создания группировки с федеральным финансированием, чтобы еще оперативнее реагировать на пожары, в том числе и на объектах критической инфраструктуры. Егор Ковальчук подчеркнул, ежедневно сотрудники пожарно-спасательных подразделений Брянской области рискуют жизни, обеспечивая безопасность приграничья. Руководитель области выразил убеждение о необходимости присвоения статуса ветеран боевых действий, а также получения всех мер государственной поддержки сотрудникам чрезвычайного ведомства. На дорогах Брянской области реализуется комплекс задач по приведению автомагистралей в нормативное состояние. На участках с интенсивным движением активно применяется щебеночно-мастичный асфальтобетон. Такое покрытие сейчас укладывается в том числе и на 10-километровом участке трассы Брянск-Дядьково, граница Калужской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обновление как региональных трасс, так и городских магистралей продолжится в течение всего дорожного сезона. Основная часть объектов ремонтируется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В областном центре работы продолжаются на улицах Ульянова, Татьяны Николаевой, в проезде по проспекту Станки Димитровой на улице Октябрьской подсыпают асфальтовой крошкой. Кроме того, недостатки на дорожном полотне исправляют струйно-инъекционным методом с применением горячего асфальта. Москва связывает продолжение диалога по украинской проблематике с устранением причин конфликта и выполнением ранее обозначенных условий. Владимир Путин сообщил о готовности обсуждать регулирование на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, а также ситуации на линии боевого соприкосновения. При этом в самой Украине стартовали процессы по смене политической верхушки. К такому мнению сходится все больше экспертов. Национальное антикоррупционное бюро Украины вскрыло факты коррупции на Банковой. Напомню, Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости проведения выборов на Украине. Президент выразил твердую убеждение. Россия хотела бы видеть легитимного лидера Украины в качестве того, кто подпишет судьбоносные документы о мире. Владимир Путин не раз подчеркивал, полномочия нынешнего руководителя администрации окончились, о чем свидетельствует украинская конституция. Более 1,5 миллиона россиян подали заявление на дистанционное голосование в выборах в Государственную Думу. Через механизм «Мобильный избиратель» подано 375 тысяч заявлений для голосования по местонахождению вместо места регистрации. Владимир Путин ранее выразил уверенность в том, что российские граждане осознают важность предстоящих выборов в Госдуму и примут активную

южной от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Авторадио. Реклама.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

точно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
0: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около +23. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 23 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Точно будет хит!

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-00-49-048.
1: Возрастное ограничение. 0+.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Кажется, что весь город спит, и только ты в нем один. Большую

0: парня ты.
1: В Брянске 11 часов.
2: 3-2 радио. Новости.
3: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянцы завоевали медали на всероссийском турнире по сверхлегкой авиации на подмосковном аэродроме Малина. В определении лучшего в дисциплине параплан точность приземления сошлись спортсмены из 7 российских регионов, а также представители Республики Беларусь. На протяжении нескольких дней участники демонстрировали мастерство, проходя 9 напряженных раундов, где решали доли метра. Именно такая точность требовалась для победы. Брянская область не просто заявила о себе, а уверенно закрепилась в числе лидеров. Особенно ярко проявили себя отдельные спортсмены. Евгений Кулистиков занял первое место среди мужчин. Татьяна Варгина стала лучшей в женском зачете. Эти личные достижения стали важной частью общего успеха. В командном зачете сборная Брянской области поднялась на высшую ступень пьедестала. Баскетболисты Брянской Десны провели первый товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки к старту баскетбольной суперлиги. На своей арене брянцы принимали баскетбольный клуб «Тверь». Наши соперники теперь тоже выступают на профессиональном уровне и также готовятся к дебюту, только в высшей лиге. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 86-64. В ближайшие дни соперники проведут еще один контрольный поединок, и в конце августа у Десны запланирован уже выездной товарищеский матч в Республике Беларусь. Регулярный чемпионат стартует 1 октября и продлится по 21 марта. Команды сыграют в 2 круга по 26 матчей. 6 лучших выходят в плей-офф. Занявшие 7 по 10 место сыграют в плей-ин. 25 и 29 марта в 3 матчах определятся 2 оставшиеся участника плей-офф, который пройдет с 1 апреля по 23 мая. Серии четвертьфинала и полуфинала и за 3 место пройдут до 3 побед, финал до 4 побед. Хоккейный клуб «Брянск» активно готовится к новому сезону. Спортсмены вернулись к напряженным тренировкам и восстанавливают ледовую физическую форму. Сейчас хоккеисты оттачивают технику и выстраивают командное взаимодействие. По итогам летних сборов в состав команды войдут 30 спортсменов, которым предстоит выдержать серьезную конкуренцию в лиге. Национальная молодежная хоккейная лига теперь называется Российской хоккейной лигой. Именно такое решение было принято Федерацией спорта России. В турнире будут играть спортсмены от 16 до 20 лет. Предстоящие выходные для футболистов брянского «Динамо» будут напряженными. Молодежка сыграет против нововоронежского «Атома» в рамках второго этапа первенства зоны «Центр». Сейчас подрастающее поколение брянского футбола демонстрирует стабильную, но не совсем выдающуюся игру. В их активе 7 очков, и команда располагается сейчас на 8-й строчке турнирной таблицы второго этапа. При этом предстоящий соперник выглядит заметно увереннее. Нововоронежский «Атом» занимает 3-ю позицию, имея в копилке 14 баллов. Такая разница в турнирном положении придает встрече особую интригу. Для брянцев это шанс улучшить статистику и подняться выше, а для гостей подтвердить статус одного из лидеров этапа. Что же касается подопечных Андрея Кончельскиса, в 6-м туре они сыграют в гостях против футбольного клуба «Калуга» в рамках очередного матча первенства 2-й лиги А группы «Золото». В первых 5 турах текущего сезона оппонент «Сине-белых» заработал 3 очка, на данный момент занимая 10-е место. Последний раз брянцы играли против «Калуги» в гостях в 2024 году.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП. В онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Айра легко, быстро, классно. Встречаемся в Айра. Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 32 радио 404 300 33. Код города 48 32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 23. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 23 метров в секунду. Атмосферное давление около 741 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Ключи ТВ, телеканал Брянская губерния, в начале каждой недели представляет прямой эфир. 24 августа гость в студии заместитель губернатора Андрей Фроленков. Вопросы о спорте и федерациях, соревнованиях, спортсменах, участниках СВО, ветеранах и поддержке героев. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 24 августа 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 22 полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянские аграрии в финальной стадии нынешнего сельскохозяйственного сезона. Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели, засеявшие 119 тысяч гектаров, показали положительную динамику в производстве картофеля и технических культур. При этом важную социальную роль продолжают играть личные подсобные хозяйства. На долю населения приходится 90% площадей, занятых под овощи в регионе. В текущем году общая площадь посева в частном секторе составила порядка 26,5 тысяч гектаров. В общей структуре посева сельхозорганизации лидируют кормовые культуры, за ними следует зерно. Зерновые, технические, а также картофель и овощи. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство. В частности, предусматривается рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это, в свою очередь, позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также самих трудовых коллективов. В Брянской области продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов. Так, в областном центре работы на главной канализационной насосной станции набирают темп. Уже смонтированы сооружения внутриплощадочных сетей и очистные сооружения дождевой канализации. Обустроены обводные линии коллектора, система водоотведения и подпорная стенка. После модернизации ее мощность вырастет вдвое, до 70 тысяч кубометров в сутки, а управление оборудованием будет полностью автоматизированным. Напомню, главная канализационная насосная станция находится на улице Калинина в Советском районе Брянска. Она введена в эксплуатацию еще в конце 70-х годов прошлого столетия. Сейчас собирает хозяйственно-бытовые источные воды Советского, Бежецкого и Володарского районов. За более чем полвека непрерывной работы физически изношенное оборудование, морально устарели системы управления и энергоснабжения насосной станции. В России официально началась оптовая торговля топливом экологического класса Евро-4, Евро-3, Евро-2 в российской классификации К2, К3 и К4. Ранее разрешена была торговля только топливом экологического класса не ниже Евро-5. Мера вынужденная действует до 1 июля будущего года. Связано послабление требований с уменьшением выпуска бензина и дизеля из-за внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников вооруженных сил Украины. За счет введения в оборот топлива ниже классом получится насытить внутренний рынок. Основные различия экологические классов топлива в содержании серы. Чем выше класс, тем меньше серы. Разница между Евро-5 и Евро-2 в 50 раз. 10 мг на килограмм и 500 мг на килограмм соответственно. В российские вузы подали документы около 1 миллиона 200 тысяч человек. В ходе приемной кампании 94% заявлений было направлено через сервис поступления в ВУЗ онлайн, что на 21% выше показателей прошлого года. Сложилась устойчивая позитивная тенденция. Абитуриенты все чаще выбирают инженерные направления. Выросла популярность фундаментальной и прикладной физики. Количество заявлений по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в 2,5 раза. Также в 2 раза выросла популярность самолета и вертолетостроения. Почти в 2 раза увеличилось число заявлений по направлениям ядерные реакторы, строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Более чем в 1,5 раза по направлению биоинженерия и биоинформатика. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 55 копеек. Сейчас в Брянске около 24 градусов. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба. Ветер южный – 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АС», ОГРН П 32-132-56-00-49-048.
1: Возрастное ограничение. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. Три-два радио.
1: Три-два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра Кагма при свете свечей вы сможете уже 28 августа в концертном зале «Дружба». Кагма представит новую концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонии аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. Также прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. Возрастное ограничение 6+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 19. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 25 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Я не хочу воспринимать тебя целым, слышишь, я не шучу. Моим чувствам нет.

0: 15 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Как же мы ждали лето. Мы так его ждали, что вот глазом моргнуть не успели, оно уже пролетело. С дождями и жарой. Быстро ли, коротко ли, но осень уж стучит в окно. Не ждете ее, да? А вот она готовится. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ожидается, что именно осенью произойдет повышение стоимости автомобилей. Цены на новые легковые транспортные средства могут вырасти на 3-4%. Это повышение вызвано сочетанием сразу нескольких причин. Ну, перво-наперво ослаблением национальной валюты, уменьшением запасов импортеров и предстоящей индексации утилизационного сбора, запланированного на начало 2027 года. Некоторые официальные дилеры уже сейчас начали корректировать цены. И эта тенденция, вероятно, сохранится, учитывая колебания валютных курсов. Дополнительным фактором, способствующим удорожанию, станет сезонное увеличение спроса. С этим в сегменте подержанных автомобилей также прогнозируется умеренный рост. Вероятно, в начале осени продолжится тенденция к снижению скидок на наиболее популярные модели. Если в прошлом году большие дисконты объяснялись избытком товаров у дилеров, то сейчас рынок стал более сбалансированным. С 1 сентября также на дорогах появится огромное количество школьников. Ожидается, что в первые дни учебного года ГИБДД проведет традиционную акцию «Снова в школу», в рамках которой сотрудники правоохранительных органов будут усиленно контролировать дорожное движение вблизи образовательных учреждений и соблюдение правил перевозки детей. Точные даты проведения мероприятий пока не объявлены, но в прошлом году она проходила с 25 августа по 5 сентября. Будьте предельно внимательны, особенно при проезде пешеходных переходов в местах, обозначенных знаком «Дети», возле остановок общественного транспорта, ну и, конечно же, в жилых районах. Возле учебных заведений обязательно снижайте скорость заранее перед пешеходными переходами и, пожалуйста, не обгоняйте остановившийся перед зеброй транспорт. Остановитесь и пропустите того, кто там пытается перебраться по этой зебре. Помните, что поведение на дороге ребенка может быть вообще непредсказуемым.
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября физические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере таксомоторных перевозок, получат возможность оформлять обязательный полис страхования гражданской ответственности на срок менее одного года. Минимальный порог составляет один день. Данное изменение призвано упростить страхование для перевозчиков, чья деятельность носит эпизодический характер. В сентябре также вступает в силу приказ Минтранса, регламентирующий режим труда и отдыха водителей. Установленные нормы будут действовать в течение 10 лет. Эти правила касаются всех граждан России, для которых управление транспортным средством является профессиональной деятельностью, а также для индивидуальных предпринимателей. Стандартная рабочая неделя водителя по-прежнему составит 40 часов. При этом продолжительность одной смены не должна превышать 10 часов. Однако для определенных категорий водителей, включая таксистов, медицинских сотрудников, рабочее время может быть увеличено до 12 часов. Время отдыха водителя в течение смены составит от 30 минут до 2 часов, а еженедельный отдых должен быть не менее 45 часов. Кроме того, вводятся новые положения, касающиеся правил перевозки пассажиров и их багажа. Отныне багаж не должен приводить к загрязнению или порче салона, ограничивать видимость водителю или препятствовать управлению автомобиля. Особое внимание уделяется перевозке домашних животных. В такси разрешается провозить собак при наличии намордника, поводка и подстилки. Для мелких животных потребуются специальные переноски с непроницаемым дном, вентиляцией и надежным замком. Перевозка птиц допускается в клетках, накрытых светонепроницаемой тканью. Конечно, всех ситуаций, которые могут возникнуть с вами на дорогах, невозможно предугадать, но основные изменения, которые стартуют в жизни автомобилистов уже с 1 сентября, я перечислил. Будьте внимательны и удачи!

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026. Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АЭС», ОГРНП 32-132-56-00-49-48.
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новой весны?

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 19. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 25 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

тебя я могу растаять тутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться для тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Вопросы, связанные с приграничным положением Брянской области и рисками, вызванными атаками вооруженных сил Украины, обсудили в правительстве Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в ходе рабочей встречи с министром МЧС Александром Куренковым рассмотрели возможность усиления подразделений противопожарной службы Брянской области в двух приграничных районах. Речь идет о Климовой Стародубе, где, по словам главы региона, существует необходимость создания группировки с федеральным финансированием, чтобы еще оперативнее реагировать на пожары, в том числе и на объектах критической инфраструктуры. Егор Ковальчук подчеркнул, ежедневно сотрудники пожарно-спасательных подразделений Брянской области рискуют жизни, обеспечивая безопасность в приграничье. Руководитель области выразил убеждение о необходимости присвоения статуса ветеран боевых действий, а также получения всех мер государственной поддержки сотрудникам чрезвычайного ведомства. Финансирование льготного лекарственного обеспечения в Брянской области за 2 года увеличилось почти на 2 миллиарда рублей. Это позволило значительно сократить число отсроченных рецептов, а пациентам возвращены расходы на переплаты, приобретенные самостоятельно. Если в начале года на отсроченном обслуживании находилось около 840 пациентов, то к концу июня их количество уменьшилось до 46. Напомню, в Брянской области продолжается развитие уникальных производств федерального значения. В частности, предприятие «Эндофарм» занимается выпуском обезболивающих препаратов на основе растительного сырья, которое выращивается в нашем регионе. Добавлю, по итогам ушедшего финансового года именно фармацевтика, а также пищевая промышленность стали основными драйверами роста индекса промышленного производства в Брянской области. Так, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, выросло почти в 3 раза. Экономика России адаптировалась ко всем действующим санкциям Запада, доказав свою устойчивость ко внешнему давлению. Все ключевые секторы работают в режиме импортозамещения и переориентации на новые рынки. В Москве неоднократно заявляли, санкционное давление не достигло поставленных целей. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, политика сдерживания является долгосрочной стратегией западных стран, которая нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков запретов и преград. Глава государства подчеркнул, Россия не собирается ни от кого закрываться, и права остающихся работать в России иностранных инвесторов будут надежно защищены. Больше половины россиян в этом году столкнулись с контрафактными или некачественными товарами для автомобиля. Анализ рынка показывает, их доля может составлять до 30-40%. Распространение подделок связывают с ростом стоимости обслуживания машин. В результате, стремясь сэкономить, владельцы чаще выбирают более дешевые аналоги, но такие покупки могут обернуться серьезными неисправностями и дополнительными расходами. Чаще всего подделывают моторные масла и технические жидкости. На втором месте фильтры, на третьем – детали подвески. Также встречаются подделки среди автомобилей, мобильной электроники и тормозных систем. Снизить объем контрафакта позволит прозрачность рынка. Для этого необходимо расширять цифровую маркировку, отслеживать происхождение деталей на станциях техобслуживания и усилить контроль за продавцами и маркетплейсами. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 55 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 20 градусов. В ночные столбики термометров опустятся еще и ниже и будут колебаться около отметки в 15-17 градусов. Атмосферное давление – 741 миллиметр. Тут на столба ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Авторадио. Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 19. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 25 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Включи ТВ. Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 24 августа гость в студии заместитель губернатора Андрей Фроленков. Вопросы о спорте и федерациях, соревнованиях, спортсменах, участниках СВО, ветеранах и поддержке героев. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 24 августа 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АЭС», ОГРН П 32-132-56-3049-48.
6: Возрастное ограничение 0+.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Молчи, да пей вино, все равно, не все равно, зачем? Он покурит, он устал, был он твой, теперь он стал чужой совсем.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 19. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 25 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300. 133. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянские аграрии в финальной стадии нынешнего сельскохозяйственного сезона. Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели, засеявшие 119 тысяч гектаров, показали положительную динамику в производстве картофеля и технических культур. При этом важную социальную роль продолжают играть личные подсобные хозяйства. На долю населения приходится 90% площадей, занятых под овощи в регионе. В текущем году общая площадь посева в частном секторе составила порядка 26,5 тысяч гектаров. В общей структуре посева сельхозорганизации лидируют кормовые культуры. За ними следует зерновые, технические, а также картофель и овощи. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в стратегии развития Брянщины одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство. В частности, предусматривается рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это, в свою очередь, позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также самих трудовых коллективов. На дорогах Брянской области реализуется комплекс задач по приведению автомагистралей в нормативное состояние. На участках с интенсивным движением активно применяется щебеночно-мастичный асфальтобетон. Такое покрытие сейчас укладывается в том числе и на 10-километровом участке трассы Брянск-Дядьково, граница Калужской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обновление как региональных трасс, так и городских магистралей продолжится в течение всего дорожного сезона. Основная часть объектов ремонтируется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В областном центре работы продолжаются на улице Ульянова, Татьяны Николаевой. В проезде по проспекту Станки Димитровой на улице Октябрьской подсыпают асфальтовой крошкой. Кроме того, недостатки на дорожном полотне исправляют струйно-инъекционным методом с применением горячего асфальта. Владимир Путин заявил об отсутствии критических последствий от атак вооруженных сил Украины на российские заводы. По словам президента, экономическая динамика остается скромной, но позитивной. Рост ВВП составляет около 1%, за первое полугодие около 0,6%, во втором квартале 1,3%. На этом фоне глава государства указал на необходимость укрепления суверенитета России, повышения эффективности как в области обороны и безопасности, так и социально-экономической сфере. Владимир Путин поручил правительству принять специальную программу для восстановления атакованных логистических и складских помещений. Этот процесс должен проходить при поддержке властей, подчеркнул президент. Ранее Владимир Путин назвал запуск нового инвестиционного цикла важнейшей задачей для российской экономики. Президент подчеркнул, экономическую политику необходимо ориентировать на долгосрочные цели и стимулировать структурные изменения в отечественной экономике. В России официально началась оптовая торговля топливом экологического класса Евро-4, Евро-3, Евро-2 в российской классификации К2, К3 и К4. Ранее разрешена была торговля только топливом экологического класса не ниже Евро-5. Мера вынужденная действует до 1 июля будущего года. Связано послабление требований с уменьшением выпуска бензина и дизеля из-за внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников вооруженных сил Украины. За счет введения в оборот топлива ниже классом получится насытить внутренний рынок. Основные различия экологического классов топлива в содержании серы. Чем выше класс, тем меньше серы. Разница между Евро-5 и Евро-2 в 50 раз. 10 мг на килограмм и 500 мг на килограмм соответственно. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают плюс 25. Атмосферное давление 742 мм ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: два радио.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Айра легко, быстро, классно. Встречаемся в Айра. Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
6: Рекламная служба. Служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

бросить мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 19. Возможен дождь, ветер южный с порывами до 25 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
6: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа. Программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АЭС», ОГРНП, 32-132-56-00-49-048.
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Все на свете я спешу к тебе навстречу. И не думаю, что будет после. Я живу сейчас, позабыто все, что было.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Как же мы ждали лето. Мы так его ждали, что вот глазом моргнуть не успели, оно уже пролетело. С дождями и жарой. Быстро ли, коротко ли, но осенью стучит в окно. Не ждете ее, да? А вот она готовится. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ожидается, что именно осенью произойдет повышение стоимости автомобилей. Цены на новые легковые транспортные средства могут вырасти на 3-4%. Это повышение вызвано сочетанием сразу нескольких причин. Ну, перво-наперво ослаблением национальной валюты, уменьшением запасов импортеров и предстоящей индексации утилизационного сбора, запланированного на начало 2027 года. Некоторые официальные дилеры уже сейчас начали корректировать цены. И эта тенденция, вероятно, сохранится, учитывая колебания валютных курсов. Дополнительным фактором, способствующим удорожанию, станет сезонное увеличение спроса. С этим в сегменте подержанных автомобилей также прогнозируется умеренный рост. Вероятно, в начале осени продолжится тенденция к снижению скидок на наиболее популярные модели. Если в прошлом году большие дисконты объяснялись избытком товаров у дилеров, то сейчас рынок стал более сбалансированным. С 1 сентября также на дорогах появится огромное количество школьников. Ожидается, что в первые дни учебного года ГИБДД проведет традиционную акцию «Снова в школу», в рамках которой сотрудники правоохранительных органов будут усиленно контролировать дорожное движение вблизи образовательных учреждений и соблюдение правил перевозки детей. Точные даты проведения мероприятий пока не объявлены, но в прошлом году она проходила с 25 августа по 5 сентября. Будьте предельно внимательны, особенно при проезде пешеходных переходов в местах, обозначенных знаком «Дети», возле остановок общественного транспорта, ну и, конечно же, в жилых районах. Возле учебных заведений обязательно снижайте скорость заранее перед пешеходными переходами и, пожалуйста, не обгоняйте остановившийся перед зеброй транспорт. Остановитесь и пропустите того, кто там пытается перебраться по этой зебре. Помните, что поведение на дороге ребенка может быть вообще непредсказуемым.
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября физические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере таксомоторных перевозок, получат возможность оформлять обязательный полис страхования гражданской ответственности на срок менее 1 года. Минимальный порог составляет 1 день. Данное изменение призвано упростить страхование для перевозчиков, чья деятельность носит эпизодический характер. В сентябре также вступает в силу приказ Минтранса, регламентирующий режим труда и отдыха водителей. Установленные нормы будут действовать в течение 10 лет. Эти правила касаются всех граждан России, для которых управление транспортным средством является профессиональной деятельностью, а также для индивидуальных предпринимателей. Стандартная рабочая неделя водителя по-прежнему составит 40 часов. При этом продолжительность одной смены не должна превышать 10 часов. Однако для определенных категорий водителей, включая таксистов, медицинских сотрудников, рабочее время может быть увеличено до 12 часов. Время отдыха водителя в течение смены составит от 30 минут до 2 часов, а еженедельный отдых должен быть не менее 45 часов. Кроме того, вводятся новые положения, касающиеся правил перевозки пассажиров и их багажа. Отныне багаж не должен приводить к загрязнению или порче салона, ограничивать видимость водителю или препятствовать управлению автомобиля. Особое внимание уделяется перевозке домашних животных. В такси разрешается провозить собак при наличии намордника, поводка и подстилки. Для мелких животных потребуются специальные переноски с непроницаемым дном, вентиляцией и надежным замком. Перевозка птиц допускается в клетках, накрытых светонепроницаемой тканью. Конечно, всех ситуаций, которые могут возникнуть с вами на дорогах, невозможно предугадать, но основные изменения, которые стартуют в жизни автомобилистов уже с 1 сентября, я перечислил. Будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ, ОГРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: Монтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 34 59 60.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
2: Продолжается капитальный ремонт автодороги Брянск-Дядьково, граница Калужской области. О сроках его завершения расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: В Международный день альпинизма сотрудник МЧС России по Брянской области покорил восточную вершину Эльбруса. О подготовке и самом восхождении расскажу я, Екатерина Зойдина.
4: Яблоки как отдельный вид искусства. Арт-встречу с таким лейтмотивом провел в кинотеатре «Победа» народный мастер Брянской области Игорь Куликов. Что кроется в форме этого фрукта, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
5: В Брянске появился учебный класс для сестер милосердия. Работать он будет на базе епархии. Смотрите наш репортаж.
1: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама.
7: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
8: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
11: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
12: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
14: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 18. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 23 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: Продолжается капитальный ремонт автодороги Брянск-Дядьково, граница Калужской области. О сроках его завершения расскажу вам я, Алексей Есипенко.
2: В Международный день альпинизма сотрудник МЧС России по Брянской области покорил восточную вершину Эльбруса. О подготовке и самом восхождении расскажу я, Екатерина Зойдина.
3: Яблоки как отдельный вид искусства. Арт-встречу с таким лейтмотивом провел в кинотеатре «Победа» народный мастер Брянской области Игорь Куликов. Что кроется в форме этого фрукта, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
4: В Брянске появился учебный класс для сестер милосердия. Работать он будет на базе епархии. Смотрите наш репортаж.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.

0: Начинай движение.
1: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.
4: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро, глазами раскрыт.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Привет, мы брянская группа «Призраки в моем городе». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: Продолжается капитальный ремонт автодороги Брянск-Дядьково, граница Калужской области. А срок

0: Его завершение расскажу вам я, Алексей Есипенко.
1: В Международный день альпинизма сотрудник МЧС России по Брянской области покорил восточную вершину Эльбруса. О подготовке и самом восхождении расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: Яблоки как отдельный вид искусства. Арт-встречу с таким лейтмотивом провел в кинотеатре «Победа» народный мастер Брянской области Игорь Куликов. Что кроется в форме этого фрукта, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: В Брянске появился учебный класс для сестер милосердия. Работать он будет на базе епархии. Смотрите наш репортаж.
4: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: В связи с открытием нового производство на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
10: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио. «3-2 радио» представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Яркое музыкальное событие с необычным названием «Кучерявый вечер» Александра Бардина ждет вас в ДК БМЗ уже 25 августа. Прозвучат такие инструменты, как балалайка, гармонь, баян, фортепиано, свирель, а также, конечно же, голос артиста, секреты из жизни и музыка для сердца, вдохновляющая поэзия и откровенный разговор со зрителем. Давайте разбираться, кто же такой Александр Бардин. Певец из группы «Садко», мультиинструменталист, танцор, композитор, который прошел внушительный творческий путь. Александр несет культуру русской музыки, собирая вокруг себя все больше ценителей авторской и народной музыки. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Пульс. Это страсть. Это рок. Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234. 59 60.
4: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ, ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: всего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 18. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 23 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: Продолжается капитальный ремонт автодороги Брянск-Дядьково, граница Калужской области. О сроках его завершения расскажу вам я, Алексей Есипенко.
2: В Международный день альпинизма сотрудник МЧС России по Брянской области покорил восточную вершину Эльбруса. О подготовке и самом восхождении расскажу я, Екатерина Зойдина.
3: Яблоки как отдельный вид искусства. Арт-встречу с таким лейтмотивом провел в кинотеатре «Победа» народный мастер Брянской области Игорь Куликов. Что кроется в форме этого фрукта, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
4: В Брянске появился учебный класс для сестер милосердия. Работать он будет на базе епархии. Смотрите наш репортаж.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75D. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянские аграрии в финальной стадии нынешнего сельскохозяйственного сезона. Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели, засеявшие 119 тысяч гектаров, показали положительную динамику в производстве картофеля и технических культур. При этом важную социальную роль продолжают играть личные подсобные хозяйства. На долю населения приходится 90% площадей, занятых под овощи в регионе. В текущем году общая площадь посева в частном секторе составила порядка 26,5 тысяч гектаров. В общей структуре посева сельхозорганизации лидируют кормовые культуры, за ними следует зерно. Зерновые, технические, а также картофель и овощи. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в стратегии развития Брянщины одним из приоритетных направлений является сельское хозяйство. В частности, предусматривается рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью. Это, в свою очередь, позволит оставлять деньги в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также самих трудовых коллективов. На дорогах Брянской области реализуется комплекс задач по приведению автомагистралей в нормативное состояние. На участках с интенсивным движением активно применяется щебеночно-мастичный асфальтобетон. Такое покрытие сейчас укладывается в том числе и на 10-километровом участке трассы Брянск-Дядьково, граница Калужской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, обновление как региональных трасс, так и городских магистралей продолжится в течение всего дорожного сезона. Основная часть объектов ремонтируется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В областном центре работы продолжаются на улице Хульянова, Татьяны Николаевой, в проезде по проспекту Станки Димитровой на улице Октябрьской подсыпают асфальтовой крошкой. Кроме того, недостатки на дорожном полотне исправляют струйно-инъекционным методом с применением горячего асфальта. Владимир Путин заявил об отсутствии критических последствий от атак вооруженных сил Украины на российские заводы. По словам президента, экономическая динамика остается скромной, но позитивной. Рост ВВП составляет около 1%, за первое полугодие около 0,6%, во втором квартале 1,3%. На этом фоне глава государства указал на необходимость укрепления суверенитета России, повышения эффективности как в области обороны и безопасности, так и социально-экономической сфере. Владимир Путин поручил правительству принять специальную программу для восстановления атакованных логистических и складских помещений. Этот процесс должен проходить при поддержке властей, подчеркнул президент. Ранее Владимир Путин назвал запуск нового инвестиционного цикла важнейшей задачей для российской экономики. Президент подчеркнул, экономическую политику необходимо ориентировать на долгосрочные цели и стимулировать структурные изменения в отечественной экономике. В России официально началась оптовая торговля топливом экологического класса Евро-4, Евро-3, Евро-2 в российской классификации К2, К3, К4. Ранее разрешена была торговля только топливом экологического класса не ниже Евро-5. Мера вынужденная действует до 1 июля будущего года. Связано послабление требований с уменьшением выпуска бензина и дизеля из-за внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников вооруженных сил Украины. За счет введения в оборот топлива ниже классом получится насытить внутренний рынок. Основные различия экологических классов топлива в содержании серы. Чем выше класс, тем меньше серы. Разница между Евро-5 и Евро-2 в 50 раз. 10 мг на килограмм и 500 мг на килограмм соответственно. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают плюс 25. Атмосферное давление 742 мм ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: Продолжается капитальный ремонт автодороги Брянск-Дядьково, граница Калужской области. О сроках его завершения расскажу вам я, Алексей Есипенко.
2: В Международный день альпинизма сотрудник МЧС России по Брянской области покорил восточную вершину Эльбруса. О подготовке и самом восхождении расскажу я, Екатерина Зойдина.
3: Яблоки как отдельный вид искусства. Арт-встречу с таким лейтмотивом провел в кинотеатре «Победа» народный мастер Брянской области Игорь Куликов. Что кроется в форме этого фрукта, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
4: В Брянске появился учебный класс для сестер милосердия. Работать он будет на базе епархии. Смотрите наш репортаж.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «Ключи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 24 августа гость в студии заместитель губернатора Андрей Фроленков. Вопросы о спорте и федерациях, соревнованиях, спортсменах, участниках СВО, ветеранах и поддержке героев. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 24 августа 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 18. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 23 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: события сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: Продолжается капитальный ремонт автодороги Брянск-Дядьково, граница Калужской области. О сроках его завершения расскажу вам я, Алексей Есипенко.
2: В Международный день альпинизма сотрудникам ЧС России по Брянской области покорил восточную вершину Эльбруса. О подготовке и самом восхождении расскажу я, Екатерина Зойдина.
3: Яблоки как отдельный вид искусства. Арт-встречу с таким лейтмотивом провел в кинотеатре «Победа» народный мастер Брянской области Игорь Куликов. Что кроется в форме этого фрукта, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
4: В Брянске появился учебный класс для сестер милосердия. Работать он будет на базе епархии. Смотрите наш репортаж.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: 30 августа в 16.00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник – семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16.00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АЭС», ОГРНП 32-132-56-3-049-048.
6: Возрастное ограничение 0+.
9: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Как же мы ждали лето. Мы так его ждали, что вот глазом моргнуть не успели, оно уже пролетело. С дождями и жарой. Быстро ли, коротко ли, но осень уж стучит в окно. Не ждете ее, да? А вот она готовится. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ожидается, что именно осенью произойдет повышение стоимости автомобилей. Цены на новые легковые транспортные средства могут вырасти на 3-4%. Это повышение вызвано сочетанием сразу нескольких причин. Ну, перво-наперво, ослаблением национальной валюты, уменьшением запасов импортеров и предстоящей индексации утилизационного сбора, запланированного на начало 2027 года. Некоторые официальные дилеры уже сейчас начали корректировать цены. И эта тенденция, вероятно, сохранится, учитывая колебания валютных курсов. Дополнительным фактором, способствующим удорожанию, станет сезонное увеличение спроса. С этим в сегменте подержанных автомобилей также прогнозируется умеренный рост. Вероятно, в начале осени продолжится тенденция к снижению скидок на наиболее популярные модели. Если в прошлом году большие дисконты объяснялись избытком товаров у дилеров, то сейчас рынок стал более сбалансированным. С 1 сентября также на дорогах появится огромное количество школьников. Ожидается, что в первые дни учебного года ГИБДД проведет традиционную акцию «Снова в школу», в рамках которой сотрудники правоохранительных органов будут усиленно контролировать дорожное движение вблизи образовательных учреждений и соблюдение правил перевозки детей. Точные даты проведения мероприятий пока не объявлены, но в прошлом году она проходила с 25 августа по 5 сентября. Будьте предельно внимательны, особенно при проезде пешеходных переходов в местах, обозначенных знаком «Дети», возле остановок общественного транспорта, ну и, конечно же, в жилых районах. Возле учебных заведений обязательно снижайте скорость заранее перед пешеходными переходами и, пожалуйста, не обгоняйте остановившихся перед зеброй транспорт. Остановитесь и пропустите того, кто там пытается перебраться по этой зебре. Помните, что поведение на дороге ребенка может быть вообще непредсказуемым.
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября физические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере таксомоторных перевозок, получат возможность оформлять обязательный полис страхования гражданской ответственности на срок менее 1 года. Минимальный порог составляет 1 день. Данное изменение призвано упростить страхование для перевозчиков, чья деятельность носит эпизодический характер. В сентябре также вступает в силу приказ Минтранса, регламентирующий режим труда и отдыха водителей. Установленные нормы будут действовать в течение 10 лет. Эти правила касаются всех граждан России, для которых управление транспортным средством является профессиональной деятельностью, а также для индивидуальных предпринимателей. Стандартная рабочая неделя водителя по-прежнему составит 40 часов. При этом продолжительность одной смены не должна превышать 10 часов. Однако для определенных категорий водителей, включая таксистов, медицинских сотрудников, рабочее время может быть увеличено до 12 часов. Время отдыха водителя в течение смены составит от 30 минут до 2 часов, а еженедельный отдых должен быть не менее 45 часов. Кроме того, вводятся новые положения, касающиеся правил перевозки пассажиров и их багажа. Отныне багаж не должен приводить к загрязнению или порче салона, ограничивать видимость водителю или препятствовать управлению автомобиля. Особое внимание уделяется перевозке домашних животных. В такси разрешается провозить собак при наличии намордника, поводка и подстилки. Для мелких животных потребуются специальные переноски с непроницаемым дном, вентиляцией и надежным замком. Перевозка птиц допускается в клетках, накрытых светонепроницаемой тканью. Конечно, всех ситуаций, которые могут возникнуть с вами на дорогах, невозможно предугадать, но основные изменения, которые стартуют в жизни автомобилистов уже с 1 сентября, я перечислил. Будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!

сих пор стучит себе и бьется, как лепилось, и с головою продолжает спор.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 18. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 23 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето.
4: ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
7: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио. В городе партизанской славы 22 часа.
1: Три-два радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Площадь сельхозугодий в Брянской области составляет без малого 766 тысяч гектаров. Таким образом, Брянщина подтвердила статус одного из ключевых аграрных центров России. Итоги сезона демонстрируют адаптивность регионального агропромышленного комплекса к рыночным запросам. Аграрии скорректировали структуру посевов, сделав акцент на укреплении кормовой базы и расширении площадей под картофель. Основной объем работ традиционно выполнили сельскохозяйственные организации. В этом секторе наблюдается заметный рост площади под кормовыми культурами, что стало возможным благодаря увеличению посевов кукурузы на корм и многолетних трав. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина – сельскохозяйственный регион, который славится успехами в аграрной отрасли, а сельское хозяйство является одним из ведущих секторов региональной экономики. По словам главы региона, поддержка аграриев остается одним из приоритетных направлений работы правительства. Устойчивое развитие сельского хозяйства в Брянской области не только способствует повышению уровня жизни населения, но и вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности всей страны. Вопросы, связанные с приграничным положением Брянской области и рисками, вызванными атаками вооруженных сил Украины, обсудили в правительстве Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в ходе рабочей встречи с министром МЧС Александром Куренковым рассмотрели возможность усиления подразделений противопожарной службы Брянской области в двух приграничных районах. Речь идет о Климовой Стародубе, где, по словам главы региона, существует необходимость создания группировки с федеральным финансированием, чтобы еще оперативнее реагировать на пожары, в том числе и на объектах критической инфраструктуры. Егор Ковальчук подчеркнул, ежедневно сотрудники пожарно-спасательных подразделений Брянской области рискуют жизни, обеспечивая безопасность приграничья. Руководитель области выразил убеждение о необходимости присвоения статуса ветеран боевых действий, а также получения всех мер государственной поддержки сотрудникам чрезвычайного ведомства. В Брянской области продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов. Так, в областном центре работы на главной канализационной насосной станции набирают темп. Уже смонтированы сооружения внутриплощадочных сетей и очистные сооружения дождевой канализации. Обустроены обводные линии коллектора, системы водоотведения и подпорная стенка. После модернизации ее мощность вырастет вдвое, до 70 тысяч кубометров в сутки. А управление оборудованием будет полностью автоматизированным. Напомню, главная канализационная насосная станция находится на улице Калинина в советском районе Брянска. Она введена в эксплуатацию еще в конце 70-х годов прошлого столетия. Сейчас собирает хозяйственно-бытовые источные воды Советского, Бежецкого и Володарского районов. За более чем полвека непрерывной работы физически изношенное оборудование, морально устарели системы управления и энергоснабжения насосной станции. Финансирование льготного лекарственного обеспечения в Брянской области за два года увеличилось почти на 2 миллиарда рублей. Это позволило значительно сократить число отсроченных рецептов, а пациентам возвращены расходы на переплаты, приобретенные самостоятельно. Если в начале года на отсроченном обслуживании находилось около 840 пациентов, то к концу июня их количество уменьшилось до 46. Напомню, в Брянской области продолжается развитие уникальных производств федерального значения. В частности, предприятие «Эндофарм» занимается выпуском обезболивающих препаратов на основе растительного сырья, которое выращивается в нашем регионе. Добавлю, по итогам ушедшего финансового года именно фармацевтика, а также пищевая промышленность стали основными драйверами роста индекса промышленного производства в Брянской области. Так, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, выросло почти в 3 раза. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают плюс 25. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
3: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Сказала, будешь одет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Волчьи ТВ, телеканал Брянская губерния, в начале каждой недели представляет прямой эфир. 24 августа гость в студии заместитель губернатора Андрей Фроленков. Вопросы о спорте и федерациях, соревнованиях, спортсменах, участниках СВО, ветеранах и поддержке героев. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир 24 августа 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага.
2: Реклама. 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ, ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио.
1: Sieben, acht, neun.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 18. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 23 метров в секунду. Атмосферное давление – около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: тебя не отдам.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
4: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ.
3: Организатор ИП «Зданович АС», ОГРН П 32-132-56-00-49-048.
5: Возрастное ограничение 0+.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: Привет, мы группа 100-граммовая фея.
7: Слушайте наш трек «Раз, два, три» на 3-2 радио.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Как же мы ждали лето. Мы так его ждали, что вот глазом моргнуть не успели, оно уже пролетело. С дождями и жарой. Быстро ли, коротко ли, но осень уж стучит в окно. Не ждете ее, да? А вот она готовится. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ожидается, что именно осенью произойдет повышение стоимости автомобилей. Цены на новые легковые транспортные средства могут вырасти на 3-4%. Это повышение вызвано сочетанием сразу нескольких причин. Ну, перво-наперво ослаблением национальной валюты, уменьшением запасов импортеров и предстоящей индексации утилизационного сбора, запланированного на начало 2027 года. Некоторые официальные дилеры уже сейчас начали корректировать цены. И эта тенденция, вероятно, сохранится, учитывая колебания валютных курсов. Дополнительным фактором, способствующим удорожанию, станет сезонное увеличение спроса. С этим в сегменте подержанных автомобилей также прогнозируется умеренный рост. Вероятно, в начале осени продолжится тенденция к снижению скидок на наиболее популярные модели. Если в прошлом году большие дисконты объяснялись избытком товаров у дилеров, то сейчас рынок стал более сбалансированным. С 1 сентября также на дорогах появится огромное количество школьников. Ожидается, что в первые дни учебного года ГИБДД проведет традиционную акцию «Снова в школу», в рамках которой сотрудники правоохранительных органов будут усиленно контролировать дорожное движение вблизи образовательных учреждений и соблюдение правил перевозки детей. Точные даты проведения мероприятий пока не объявлены, но в прошлом году она проходила с 25 августа по 5 сентября. Будьте предельно внимательны, особенно при проезде пешеходных переходов в местах, обозначенных знаком «Дети», возле остановок общественного транспорта, ну и, конечно же, в жилых районах. Возле учебных заведений обязательно снижайте скорость заранее перед пешеходными переходами и, пожалуйста, не обгоняйте остановившийся перед зеброй транспорт. Остановитесь и пропустите того, кто там пытается перебраться по этой зебре. Помните, что поведение на дороге ребенка может быть вообще непредсказуемым.
0: Автомобильные факты.
1: С 1 сентября физические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере таксомоторных перевозок, получат возможность оформлять обязательный полис страхования гражданской ответственности на срок менее 1 года. Минимальный порог составляет 1 день. Данное изменение призвано упростить страхование для перевозчиков, чья деятельность носит эпизодический характер. В сентябре также вступает в силу приказ Минтранса, регламентирующий режим труда и отдыха водителей. Установленные нормы будут действовать в течение 10 лет. Эти правила касаются всех граждан России, для которых управление транспортным средством является профессиональной деятельностью, а также для индивидуальных предпринимателей. Стандартная рабочая неделя водителя по-прежнему составит 40 часов. При этом продолжительность одной смены не должна превышать 10 часов. Однако для определенных категорий водителей, включая таксистов, медицинских сотрудников, рабочее время может быть увеличено до 12 часов. Время отдыха водителя в течение смены составит от 30 минут до 2 часов, а еженедельный отдых должен быть не менее 45 часов. Кроме того, вводятся новые положения, касающиеся правил перевозки пассажиров и их багажа. Отныне багаж не должен приводить к загрязнению или порче салона, ограничивать видимость водителю или препятствовать управлению автомобиля. Особое внимание уделяется перевозке домашних животных. В такси разрешается провозить собак при наличии намордника, поводка и подстилки. Для мелких животных потребуются специальные переноски с непроницаемым дном, вентиляцией и надежным замком. Перевозка птиц допускается в клетках, накрытых светонепроницаемой тканью. Конечно, всех ситуаций, которые могут возникнуть с вами на дорогах, невозможно предугадать, но основные изменения, которые стартуют в жизни автомобилистов уже с 1 сентября, я перечислил. Будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Я набрал телефонный номер, а в нем короткие гудки. Это мой телефонный номер, наверное, с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят, когда бы себе я не позвонил. Никому, никому,

0: Реклама. 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АС», ОГРН П 32-132-56-300-49-048.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Откуда вторая волна панк-рока в Питере пошла?

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 18. Возможен дождь, ветер западный с порывами до 23 метров в секунду. Атмосферное давление – около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

еще не ломоть отрезанный, хоть с утра не всегда и трезвый, и ничем особо не жертвуя, и ничем.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: квартиры было найдено тело мужчины, завернутое в полиэтилен. Предположительно, убийство совершено на бытовой почве. При погибшем обнаружены кулон в форме сердца и бутылка лимонада.
1: Следствие устанавливает.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 19. Ветер западный с порывами до 21 метра в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 19. Ветер западный с порывами до 21 метра в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 19. Ветер западный с порывами до 21 метра в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.